0: Бою слой по слой, любовь, что время нагриза.
1: Послушай песню некогда.